неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышит мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро!
1: Доброе утро! Ну что, среда у нас, маленькая пятница, 9 сентября. Красивая дата.
0: Кстати,
1: 09:09. И ты знаешь, даже в моем окружении у двух пар сегодня свадьбы.
0: О, да ты что?
1: Да.
0: Вот это да. И ты, как ты будешь разрываться?
1: Я пока еще не придумала, но надо мне быть везде сегодня, это точно.
0: Я могу притвориться тобой и сходить на вторую свадьбу.
1: Ну, конечно, мы как две капли воды, в принципе, что там. Я просто тебе быстро родственные дружеские связи накидаю, кто там кому.
0: Я скажу, что я Кызжахтан. И все будет как надо. Вот, друзья. Кстати, да, зайдите на нашу трансляцию и скажите, что мы как две капли воды. На сайте ns.kz идет трансляция в телеграм-канале и
1: в группе ВКонтакте.
0: Да.
1: Да, ждем абсолютно каждого из вас. Впереди много всего интересного. Игры, подарки, музыка, конечно же, ну и наше хорошее настроение.
0: Да. Ну а мы начинаем. Доброе утро.
1: Доброе утро. Шоу «Беш» на радио МС.

0: что, как всегда, начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Но вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому срочненько все туда, кто не подписан, подписывайтесь. Кто не знает, у нас есть еще хэштег под каждой песней. В этом случае сентябрь 2026. И переходя по хэштегу, можно найти все песни, которые уже в этом месяце мы послушали. Да. И даже ту, которую послушали 31 августа.
0: Сегодня мы с вами слушаем трек казахстанского исполнителя, известного Кайрата Тунтекова, выпущенный после его триумфального возвращения на большую сцену. Песня называется «Осы Толханда». Эта песня стала символом нового этапа и в его творчестве после победы в гранд-финале мегапроекта «I'm a Singer Казахстан» в 2018 году. Поэтому прямо сейчас в эфире Радио НС Кайрат Тунтеков. Погнали!

0: такая для среды, да, самое
1: то? Вообще, для любого дня недели самое то, и я уже проголосовала за в нашем телеграм-канале Радио НС. Переходите, и вы, ребятки, вот слышали вот это пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, да?
0: Если хотите, чтобы Ксения чаще подпевала этой песни, то, пожалуйста, голосуйте за нее
1: «Да»
0: в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беши». Впереди я расскажу, как на комплименты реагируют мужчины и женщины. Не пропустите.
1: Давай.
2: На Радио МС.

0: Я вяло встаю, сразу лень изгоняю без жалости. Но от этого так устаю, что ложусь, уступая усталости.
1: Шоу-биш на радио НС.

0: успешно радио НС, и мы продолжаем. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как на комплименты реагируют мужчины и женщины. Ученые, значит, выяснили, что женщины чаще мужчин скромничают в ответ на комплименты. Так. В эксперименте участники оценивали реакции разные на похвалу, на хвастовство, на спокойное спасибо, ответный комплимент или отказ. И лучше всего все отнеслись к ответному комплименту. Угу. Мужчины были счастливы, когда им делали ответные комплименты.
1: Интересно.
0: При этом женщины чаще боялись, что уверенность в себе заставит окружающих считать их холодными и неприятными дамочками. И на комплимент лучше сказать просто спасибо. Здесь главное не включать вот этот режим оправдывания. Да нет, это старое платье вообще 100 лет назад покупал.
1: Я постоянно себя на этой мысли ловлю.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, уже 7 часов и 24 минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 9 сентября, среду. Поехали.
2: Итак, Овны, кто-то попробует втянуть вас в спор, где совершенно не обязательно доказывать свою правоту. Самое интересное, разговор закончится в вашу пользу именно тогда, когда вы перестанете воспринимать его как соревнование.
1: Тельцы, чужая история сегодня неожиданно попадет в точку. Вы услышите в ней знакомую ситуацию, но увидите ее с такой стороны, которая раньше просто не приходила в голову.
2: Близнецы. Один человек проявится гораздо откровеннее, чем собирался, причем сделает это не словами, а реакцией на вполне обычное событие.
1: Раки. Ваше присутствие кому-то сегодня окажется важнее, чем длинные объяснения. Не придется ничего специально говорить или делать, достаточно просто оказаться рядом в нужный момент.
2: Львы. Чужая оценка сегодня может сначала задеть вас, а потом заставит улыбнуться. Оказывается, вас воспринимают совсем не так однозначно, как вы привыкли думать.
1: Девы, случайно услышанная фраза может запустить целую цепочку размышлений о человеке, которого вы давно знаете. Возможно, вы обнаружите в нем черту, которую раньше совершенно не замечали.
2: Весы, кто-то пригласит вас туда, куда вы изначально не собирались. Именно благодаря этому изменится весь сценарий вечера и, скорее всего, в гораздо более приятную сторону.
1: Скорпионы, сегодня станет особенно заметно, кто умеет держать слово, а кто любит красивые обещания. Разница проявится настолько ясно, что никаких дополнительных объяснений уже не понадобится.
2: Стрельцы, в личной жизни появится повод сделать то, на что раньше постоянно не хватало подходящего случая. Здесь не потребуется грандиозного жеста, достаточно одного честного шага навстречу.
1: Козероги, человек, от которого вы не ожидали особой инициативы, сам предложит продолжить общение. Это может оказаться началом приятного знакомства или возвращением интереса туда, где он когда-то был.
2: Водолеи, сегодня окружающие могут удивить вас своей реакцией на довольно обычную ситуацию. Наблюдать за этим будет интереснее, чем пытаться заранее угадать, чем все закончится.
1: Рыбы. Кое-какая информация окажется для вас гораздо ценнее, чем выглядела на первый взгляд. Она поможет понять, почему одно из недавних событий произошло именно таким образом.
0: Астрология без гарантий.

0: Это утреннее шоу «Беж» на радио НС. Ксения Панченко, Лима Бемурзина. С вами всем доброе утро.
1: Здравствуйте. Да, у нас все по плану, и впереди у нас рубрика «Нихабар».
0: Да.
1: Будем слушать ваши голосовые.
0: Да, и мы готовы объявить тему сегодняшнего «Нихабара». Присылайте свои голосовые.

0: Ребята, тут такие новости. Тут приезжает Хчо, да, в Казахстан с большим сольным концертом. И вы, конечно же, не могли пройти мимо, потому что есть у нас билетики теперь.
1: Да-да-да, концерты состоятся в Ахтау 17 сентября, в Костанай 23 сентября, в Караганде 28 сентября, в Павлодаре 29 и в Семей 30. Да. По-моему, еще будут города.
0: Ну, города, да, должны быть, но билетики у нас есть вот в эти города. Поэтому, да, если вы из этого города хотите прекрасно провести время и послушать исполнителя Хчо, отправляйте уже прямо сейчас свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас споем.
2: На радио МС. Единственное, что хочется утром перед выходом на работу, это не выходить. Шоу «Бэш» на радио НС.

шоу. Әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: спою.
1: Ой, как сейчас споют, как споют. А мы как проголосуем, проголосуем. Потом как билетики подарим, подарим.
2: Угу, шикардосные планы.
1: Все, ладно, хорошо. Простите, пожалуйста. Ну что, у нас есть два участника в сегодняшнюю игру «Сейчас спою», а на кону у нас два билетика на концерт «Хчо». Города следующие у нас представлены. Актау 17 сентября, Костанай 23 сентября, Караганда 28 сентября, Павлодар 29, а в Семее будут 30. Ну и давайте знакомиться с нашими участниками сегодняшней игры. Это
2: давайте.
1: Татьяна из Караганды. Танюш, доброе утро.
2: Таня, привет.
3: Привет. Привет всем.
2: Доброе утро.
1: Такая бодренькая прям с утра, молодец.
2: Как будто бы попела уже и потренировалась, порепетировала. И второй участник.
1: Не то, что мы хрипимся.
2: И да, и второй участник Мадьяр из Астаны. Мадьяр, привет.
1: Доброе утро, Мадьяр.
4: Доброе утро, девочки.
1: А Мадьяр вообще как будто всегда бодрый.
2: Ночью
1: его разбудим, Мадьяр такой...
2: И на французском говорить может. И картошку пожарить.
1: Кстати, мы вчера же что-то просили на французском нам сказать, а Мадьяр не сказал. Мадьяр, может, ты нам поешь сегодня на французском? Отлично.
2: О, все.
3: Так, хорошо.
2: Боремся мы за два билетика на «Хчо», поэтому давайте, ребята, соберитесь и готовьте свои пальчики, потому что голосовать будем все вместе, дружненько, в телеграм-канале «Радио НС».
1: Первая на рандоме у нас была Танюша. Танюш, сразу после гонга приступай к пению.

0: Вау! Таня!
1: Обалдеть!
0: Ты что творишь?
1: Мадьяр, ты, может, сразу сдашься? Хотя нет, нет, песню хотим... на французском, да, мы хотим услышать.
0: На французском.
1: Не сдавайся, Мадик. Never give up.
0: Мадьяр, сразу же после гонга, ну, приступай.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerai, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans retraite. Et si tu n'existes pas, je serai d'inviter l'amour pour tourner.

0: Это что сегодня у нас тут происходит такое? Вы что такие голосистые оба два?
1: Да.
0: Может быть, вы вместо нас с Бимурзией поработаете?
1: Попоете, да.
0: Мы пойдем поспим.
1: Ну, слушайте, потрясающе. Таня Мадьяров, голосовалка уже висит в телеграм-канале Радио НС. Сейчас наша задача зайти, подписаться и, конечно же, проголосовать.
2: Ну, ребят, вы далеко тоже не уходите. После песни будем вместе подводить итоги.
1: Да, и узнаем, кто из ребят пойдет на концерт. Чё, не пропустите.
3: Сейчас спою.

0: спою.
1: Игра «Сейчас спою» у нас вовсю идет, и вовсю мы голосуем, все дружненько в телеграм-канале «Радио НС» за наших сегодняшних игроков. Это Таня из Караганды и Мадьяр из Астаны. А боремся мы за 2 билетика на концерт исполнителя «Хчо».
2: Ребят, еще раз доброе утро.
1: Угу. Таня, Мадьяр.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: У нас как? Там телега просто взрывается от голосований за вас. Вы прям невероятно звезды. Крутые. Я скажу, что вы уже поставили абсолютно рекорд этого сезона. Даже ничего выпрашивать не надо, никаких дополнительных голосов. Там все сами по себе настолько сильно включились и пожелали за вас проголосовать, да. Что это очень-очень круто.
1: Отлично. Ну что, ребята, прямо сейчас останавливаем нашу голосовалку, потому что уже надо подводить итоги.
2: Господи, с каждой секундой голосов становилось все больше и больше. И за вас, ребят, проголосовало 230 человек. А именно они не поленились и за несколько минут просто зашли и оставили свой голос. Так. И сегодня со счетом 56-44 побеждает Таня из Караганды.
1: Танечка!
3: Ура!
2: Танюш, мы тебя поздравляем.
1: Ура!
2: Так пела и так скромненько. Ура!
3: Нет, я очень рада, правда, потому что когда я узнала, что билеты разыгрывают на «Хчо», я уже была готова попасть в рандом. Спасибо всем-всем-всем, кто голосовал, огромно. Но Мадьяр круто спел, вообще супер просто.
2: Вам надо спеть дуэтом.
4: Спасибо, вы тоже.
2: Астана от Караганды недалеко находится, поэтому, в принципе, дуэтом можно спеть. Я единственное, что переживаю, что когда «Хчо» приедет в Караганду, и там Танюшка какую-нибудь песню свою любимую как подпоет.
1: Она может затмить.
2: Да, она не то что затмит, она его просто на лопатки уложит, и все, и все фанаты придут к Танюшке от «Хчо».
1: Ну, Танечка, ты умничка. Мы тебя поздравляем еще раз. Обязательно снимай сторис, отмечай «Радио НС» в Инстаграм. Мы тоже хотим посмотреть, как пройдет концерт в Караганде. Мадьяр.
3: Обязательно.
4: Ну, да.
1: Журтунбаласы, не расстраивайся. Пиши нам еще в следующий раз. Мы думаем, тебе повезет. Договорились?
4: Спасибо. Таня, поздравляю.
3: Все, спасибо супер. Большое, Мадьяр. Спасибо.
1: Хорошего дня вам желаем.
2: Хорошего дня,
1: мы
2: ребят.
1: Продолжаем утреннее шоу «Беш» на «Радио НС». Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сіз білдіңіз бе?
5: Рейтинг шаянның қаны түссіз, бірақ оттегі әсер еткенде көп түске боялады.
0: Жарнама. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам. Болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
5: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыры құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, қырықтан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шенуге болады? Елуде қалай 35-тегі де көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-004-382-0814.
0: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Амбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
1: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Ты знаешь, мне кажется, с того момента, как вот 30 секунд назад мы налили себе кофе, голоса стали бодрее. Жизнь заиграла.
1: Предвкушаем уже.
2: Жизнь заиграла новыми красками, но и у нас много всего интересного в запасе также есть. В самые ближайшие минуты я вам, мои дорогие, расскажу, влияет ли на наш характер генетика.
1: Вау, интересно. А также в этом часе мы, друзья, с вами послушаем обязательно ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, как вы называете свою вторую половинку. Мы пополняем свой словарный запас. А то уже не знаем, как называть.
2: Это точно.
1: Да и никого называть.
2: Так, об этом мы поговорим чуточку позже, но обязательно в этом часе. Но еще в этом часе мы сыграем в пит-стоп, где кто-то из вас может забрать у нас 20 литров бензина.
1: Ну, а в следующем часе повторим гороскоп специально для тех, кто проспал его в 7 часов утра. Ну и, конечно же, попробуем взломать наш банкомат. А в банкомате у нас уже накоплена кругленькая сумма. И я вам сейчас скажу, проверю. 80 тысяч тенге.
2: Да. Ну и кайф дополнительный, это то, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Заскакивайте к нам, посмотрите на нас, мы посмотрим на вас в ваших сообщениях, и будет нам всем счастье.
0: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: все по фактам.
1: Ребята, у меня вопрос. Вы когда-нибудь смотрели на родственника и думали, ну, все понятно, это у нас семейное?
2: Конечно.
1: Ну, и оказывается, на самом деле, мы действительно иногда можем быть правы.
2: Так.
1: Ученые провели огромное исследование и решили разобраться, насколько наш характер зависит от генетики. Для этого объединили результаты 46 исследований. В общей сложности данные примерно 1,5 миллиона человек. Чуть меньше там приняли участие. В общем, исследователи интересовали 5 основных черт личности. Экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость новому. И они нашли 1260 генетических вариантов, которые так или иначе с ними связаны. Причем 824 из них раньше вообще никогда не были известны. Ученые, кстати, не нашли, к сожалению, отдельный ген лентяя, ген душнилы или, например, ген человека, который отвечает на сообщение через 3 дня.
2: Так.
1: Характер все-таки формируется чуточку сложнее. На него влияет множество генетических вариантов, причем каждый вносит совсем небольшой вклад.
2: Ага.
1: В зависимости от метода анализа, распространенные генетические варианты объясняют примерно от 5 до 16% различий в личностных чертах. А остальное — это уже окружающая среда, воспитание, жизненный опыт, куча других факторов. То есть, если ваш родственник говорит, ты весь в меня, научно подтвердить это теперь можно.
2: Можно, да?
1: Да, но только частично. Ну и хорошая новость. Ваша ДНК — это не приговор и не инструкция по эксплуатации. Гены могут слегка подтолкнуть вас в определенную сторону, но то, каким человеком вы в итоге станете, складывается из гораздо большего количества факторов. Так что, если вы сегодня опять опоздали, не спешите во всем обвинять генетику. Хотя, если вся семья опаздывает, тут уже можно провести какое-то собственное исследование, а потом результаты скиньте нам. Мы тоже поговорим.
2: Да, кстати, да, поговорим.
1: И нас возьмите.
0: Все по фактам. Идеальное утро – это кофе, холодный душ и шоу «Кэш» на Радио НС.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

проснуться? Обязательно. Скучать? Запрещено. Новости, факты, юмор, игры и призы на любой вкус. Шоу «Беш». Точно сделай твой день с 7 до 10 на радио НС.

0: 8:19 в Казахстане, друзья. Ну а у нас впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем то, как вы называете своих вторых половинок. Нам нужно пополнить словарный запас.
0: Да.
1: Мы поняли, что мы не соображаем в нынешних трендах на этот счет, поэтому помогайте нам, обновляйте нашу информацию.
0: Да, очень было бы интересно послушать. Ну, я, что мне сказать? Я не знаю, мне некого называть вообще-то. У меня нету второй половинки.
1: Но будет кого называть. Ты представляешь, какой-то сейчас вызов для мужчин-радиослушателей, которые тайно воздыхали по тебе. А тут все можно не тайно.
0: А ну-ка объявитесь. Короче, у меня есть блокнот. Я буду записывать все абсолютно слова, которые вы сегодня назовете, чтобы на будущее у меня был такой нормальный такой списочек.
1: Представляю, появляется у тебя любимый. Ты такая...
0: Так, подожди.
1: Любимый, подожди. Так, котик, пирожочек.
0: Вот, присылайте голосовые, в общем, они очень нам нужны будут.
2: На радио МС.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну а теперь самое любименькое. Будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Друзья, если вы тоже захотите поделиться своим мнением, то присылайте голосовой по номеру 775-106-2011.
3: Расскажите, как вы называете своих вторых половинок?
2: Угу, первое голосовое к этому часу. Погнали.
4: Доброе утро, радио НС. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
4: А я свою вторую половинку называю «Моя женщина».
2: Ох, как! И такой
3: звучит.
2: Султан Сулейман на аватарке.
3: Поверьте
2: мне на слово, идем дальше.
5: Доброе утро, радио НС. Доброе утро, страна. Как вы?
3: Ай, хорош.
5: Никогда не называл ласковыми словами свою вторую половину.
3: Че это?
5: Но вот супругу я зову Паджи. Это с турецкого переводится как тетя. Ну, не знаю, потому что мы жили раньше в турецком районе. И был такой случай, со мной постоянно приходили, девушки общались. Кое-кому я нравился. И супруга ревновала на то время. Я говорю, все, теперь ты моя турчаночка, я буду тебя звать Паджи. Она говорит, что такое Паджи? Я говорю, тетя. И я даже в контактах ее сохранил как Паджи.
2: Ну, слушайте, как бы вы ее ни называли, главное всегда добавлять «как вы». Она растает. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Привет.
6: Еще раз поздравляю Таню с выигрышем.
2: Mm-hmm.
6: Ну, девчата, вы в любом случае продолжаете собирать компроматы.
3: Нет.
6: По образованию спрашивали. Теперь уже на семейный пошли. Ни стыда, ни совести, ни адреса организации, куда вы направляете эти данные. Шутка.
3: Мы скажем, куда деньги направлять.
6: Значит, я свою жену, так как она у меня стажировалась и работала врачом в Турции, я называю моя хотуночка.
2: Ух ты.
6: Хотунка моя.
2: Хотунка.
6: Мягче. Ну, это... И еще называю я ее Ашком. Ашком — это моя любовь. Всем удачного дня. Пока-пока.
3: Какая милота. Поет ей по-французски, называет по-турецки. Что за тигр?
2: Жертвен волоса.
7: Всем привет. Привет, Радио НС. Привет, Шоббеш. Привет, девчонки.
2: Привет, Серега.
7: Прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
7: Как я называю свою вторую половинку? Я называю ее любимая моя. Душа моя. Солнышко мое. Свет моих очей. И всегда я ей говорю, что я ее очень сильно люблю. Безумно. Не устаю это повторять. И говорю, что она самая красивая девочка на свете. Всем прекрасного дня.
3: Ой, ты молодец,
2: Серега. Ты заслужил сегодня вкусный ужин. Слушай, идем дальше.
8: Жду вторую половину. Не Алену, не Марину. Как приедет с Алматушки, звать ее я буду Ксюшка.
2: Ой, фантазер.
3: А Ксюшкин-то любимый вообще ни разу не рад будет. Более того, он прям сильно против.
2: Никакие там поясы ваши вот эти вот. Чем он там занимается? Само? Сумо?
3: Нет? Балашов чем занимается? Тэквондо? Вроде.
2: Да. Ладно, лучше не едьте туда. Сидите в Алмате.
9: Как бы звал, допустим, Лиму? Лимк, лимур мой, лимон.
3: Вау.
9: А вот Ксюшу звал бы мило. Ксюха, ксерокс, ксюмарон.
3: А где там милота? Особенно в слове ксерокс.
2: Своя романтика у молодого человека.
3: Не, ну если детей, конечно, ему 100-500 нарожать, то там, да, там можно поксерачить.
2: Заслуженно, да.
10: Здравствуйте, девочки.
2: Доброе
10: утро. Я называю свою половинку Чаман Катын.
2: Ух, как.
10: Понятно?
2: Главное, чтобы ей... Понятно, главное, чтобы ей нравилось.
3: Добавил уже.
11: Привет, девчонки.
2: Привет,
11: привет, страна.
2: Доброе.
11: Всем доброе утро. Ну как?
2: Как?
11: В целом, наверное, по имени, только более ласково, там, я не знаю, Анюта, Анюточка.
2: Ага.
11: Ну, когда нет-нет, там проскальзывает моя хорошая, солнце мое.
3: А
11: что-то в этом роде.
2: Кстати, Балашов написал, что там карате, так что можно смело ехать. Нормально, можно не бояться его.
12: Доброе утро, Шоубеш. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девочки.
2: Привет.
12: С возвращением.
2: Спасибо.
12: Рад слышать. Заждались. Ну, у меня все банально, конечно.
2: Чё-чё?
12: Солнышко, зайка. В телефоне подписано, как любимая моя. Ничего сверхъестественного, ничего особенного. Все по стандарту. Всем доброе утро.
3: Ну, тоже хорошо.
2: Тоже хорошо.
3: Главное,
2: да,
3: что вашей возлюбленной нравится.
2: Угу. И последнее к этому часу.
0: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
0: Мой супруг меня зовет Фунтиком.
2: Ух ты.
0: Привет из города Атырау.
2: Фунтик.
3: Прикольно.
2: Очень мило. Ну что, друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения. В следующем часе продолжим слушать. 8-775-106-2011.
1: Эй, Балрам, не хавар.
13: Не хавар, родной.
1: А ты живешь, не хавар.
13: Не хавар.
3: А через пару минут расскажем, как забрать 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина, знаю, точно никогда не бывают лишними. Mm-hmm. А если это еще и халявные 20 литров бензина, которые вы заработали в игре «Питстоп», это вообще отдельный вид кайфа.
1: Да, поэтому, друзья, смело отправляйте уже сейчас свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Питстоп» на радио МС.

0: Пит-стоп. Заглуши машину. Включи удачу.
1: Ну что, ребятки, 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» каждый будний день у нас на Радио НС.
2: Да, и как всегда у нас есть два участника. Давайте с ними познакомимся. Это Аслан из Кустаная. Аслан, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И Василий из Астаны. Вась, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Так, парни, напомню еще раз. Громкую связь отключаем, Bluetooth, наушники, всю вот эту вот гарнитуру. Слышно, что вы пренебрегли этой просьбой.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: И поэтому качество звука немножечко страдает.
2: Ну и пока вы приводите связь в порядок, давайте я вас спрошу, что вам сегодня с утра, скажите, мне прям очень интересно, что вам сегодня с утра подняло настроение, Аслан?
3: Что подняло настроение?
2: Да, да, да.
3: Утренняя пробежка.
1: Вау.
2: Ничего себе. Крутой какой.
1: Мне кажется, меня бы утренняя пробежка в депрессию загнала просто. Хуже в этом мне уже ничего не могу быть.
3: Нет, хорошо, 6.40 встали, побежали.
1: Вау. Он еще и встает 6.40. Господи, что за человек?
2: Василий, что у тебя было такого эдакого?
3: А у меня у тещи день рождения сегодня.
1: О, ну, в смысле, ты рад или как в анекдоте?
3: Конечно, безумно рад.
2: Красавчик, молодец.
3: Быть радом такому событию.
2: Вот в таком хорошем настроении тогда давайте мы вам расскажем, что мы будем в самой игре делать. Мы будем задавать вам вопросы. Вопросы у нас, как всегда, числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребятки, ну, мы, как вечно неугомонные женщины, решили сегодня снова покататься, и сегодня мы в Талдыкургане. Давайте сразу поедем с Талдыкурганского автодрома на Сакский курган. Скажите, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Аслан, как ты думаешь?
3: Еще раз скажите, куда с Талдыкурган?
1: С Талдыкурганского автодрома на Сакский курган. Сколько километров, Аслан?
3: Давайте 45.
1: 45, ответ принят. Василий, твой ответ?
4: 50.
1: 50. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Ну и следующий вопрос. Мальчики, слушайте внимательно. А сколько минут, скажите, пожалуйста, мы будем ехать на машине с автодрома до Сакского кургана? Василий?
4: Полчаса, 30 минут.
2: 30 минут. Твой ответ принят. Аслан?
3: 35.
2: 35. Отлично. Ответы приняты, и мы идем дальше.
1: Слушайте, парни, а если мы поедем с вами на Яндекс.Такси, сколько будет стоить эта поездка с автодрома до Сакского кургана? Аслан, как ты считаешь?
3: 2200.
1: Еще раз, не слышно.
3: 2200.
1: 2200. Ответ принят. Василий, твой ответ?
4: Я думаю, 5000 будет.
1: 5000. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, парни, если мы с вами поедем с Талдыкурганского автодрома на Сакский курган, нам нужно будет проехать всего лишь 20 километров, а точнее 19 километров и 800 метров. И здесь Аслан был ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем тебя, Аслан.
3: Спасибо.
2: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы на машине будем ехать с автодрома до Сакского кургана. И правильный ответ, согласно Яндекс.Картам, мы будем ехать 33 минуты. Здесь у нас был были ближе оба, получается.
1: Нет, все-таки Аслан ближе.
3: Нет, я же ближе.
2: Да, Аслан, молодец. Ну, с математикой я не дружу.
1: А в третьем вопросе, я на калькуляторе уже посчитала, мы пытались выяснить, сколько будет стоить Яндекс.Такси из Талдыкурганского автодрома до Сакского кургана. Правильный ответ – 3620 тенге. И здесь прям на чуточку ближе оказался Василий. И со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Костанай Аслану.
2: Поздравляем тебя, Аслан!
1: Ну что, хорошая игра, хорошие парни.
2: Радости, что ли, хочется прям услышать, как визжат наши парни, мужчины, когда выигрывают 20 литров
1: бензина. Ну, представь себе, такие мускулинные парни, значит, да, один такие... в Костанае, другой в Астане, окошко открывает на перекрестке. 20 литров бензина!
3: Не, я в душе кричу от радости, девушка.
1: Да, ты можешь в эфире покричать. Ну, прям ни в чем себе не отказывай.
3: Так, не могу, к сожалению.
2: Ну и ладно.
1: Ждем видео тогда.
2: Поздравляем тебя. В любом случае отправим за эфиром, расскажем, вернее, как ты заберешь свои 20 литров бензина. А, Василий, не расстраивайся. Ты Астане привет передай лучше, хорошо?
4: Да, передаю привет всей Астане.
2: Ага.
4: Еще раз поздравляю тещу с днем рождения. Здоровья ей. Счастья,
1: удачи. Тещу как зовут-то, Вась?
4: Дай мне пен.
1: Дэмикен. Дэмикен. Отлично, мы поздравляем.
2: И аплодируем.
1: Прекрасную тещу. На самом деле, видимо, крутая женщина, если уж зятек. С таким удовольствием о ней говорит. Долгих вам лет жизни и большого-большого счастья.
2: Присоединяемся. Ну а мы продолжаем утреннее шоу-беж на радио НС. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Разные мысли. Труднее всего отдохнуть тогда, когда устал от безделья.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-44824-21-05-21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-160-17800-3Е01-3894-8 августа 2014 года.
1: МС Радиосында Жарнама. 356-60.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами по-прежнему Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. И если вы хотели в 9 часов утра услышать кого-то другого, как обычно говорит Лима Бимурзина, это вам за то, что вы не молились, вы получаете наш. Да, ничего не меняется. Тем более, что впереди у нас еще целый час. И совсем скоро мы повторим гороскоп.
3: И, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, как вы называете ласково свою вторую половинку. Ждем вас.
4: И еще ждем вас в нашей игре «Большой куш», потому что на кону сегодня 80 тысяч тенге. Сумма все растет и растет, и с каждым разом все интереснее и интереснее узнать, получится ли у кого-то подобрать код к нашему банкомату.
3: Ну и, конечно же, мы не устанем говорить о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Машем вам, друзья.
4: Машем.
3: Желаем отличного дня и продолжаем утреннее шоу «Беш» на «Радио НС». Доброе утро.
0: Беш. На «Радио НС».

0: без гарантий.
1: Что, ребятки, 9 часов и 8 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио ЭДС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 9 сентября, среду.
2: Итак, овны, кто-то попробует втянуть вас в спор, где совершенно не обязательно доказывать свою правоту. Самое интересное, разговор закончится в вашу пользу. Именно тогда, когда вы перестанете воспринимать его как соревнование.
1: Тельцы, чужая история сегодня неожиданно попадет в точку. Вы услышите в ней знакомую ситуацию, но увидите ее с такой стороны, которая раньше просто не приходила в голову.
2: Близнецы. Один человек проявится гораздо откровеннее, чем собирался. Причем сделает это не словами, а реакцией на вполне обычное событие.
1: Раки. Ваше присутствие кому-то сегодня окажется важнее, чем длинные объяснения. Не придется ничего специально говорить или делать, достаточно просто оказаться рядом в нужный момент.
2: Львы. Чужая оценка сегодня может сначала вас задеть, а потом заставит улыбнуться. Оказывается, вас воспринимают совсем не так однозначно, как вы привыкли думать.
1: Девы. Случайно услышанная фраза может запустить целую цепочку размышлений о человеке, которого вы давно знаете. Возможно, вы обнаружите в нем черту, которую раньше совершенно не замечали.
2: Весы. Кто-то вас пригласит туда, куда вы изначально не собирались. Именно благодаря этому изменится весь сценарий вечера. И, скорее всего, в гораздо более приятную сторону.
1: Скорпионы. Сегодня станет особенно заметно, кто умеет держать слово, а кто любит красивые обещания. Разница проявится настолько ясно, что никаких дополнительных объяснений уже не понадобится.
2: Стрельцы. В личной жизни появится повод сделать то, на что раньше постоянно не хватало подходящего случая. Здесь не потребуется грандиозного жеста, достаточно одного честного шага навстречу.
1: Козероги. Человек, от которого вы не ожидали особой инициативы, сам предложит продолжить общение. Это может оказаться началом приятного знакомства или возвращением интереса туда, где он когда-то был.
2: Водолеи. Сегодня окружающие могут удивить вас своей реакцией на довольно обычную ситуацию. Наблюдать за этим будет интереснее, чем пытаться заранее угадать, чем все закончится.
1: Рыбы. Кое-какая информация окажется для вас гораздо ценнее, чем выглядела на первый взгляд. Она поможет понять, почему одно из недавних событий произошло именно таким образом.
0: Астрология без гарантий.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС, и у нас впереди рубрика «Нихабар». Будем с удовольствием слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем, как вы называете своих половинок. Рассказывайте, нам нужно пополнить запас.
0: Да.
1: Потому что у меня, например, что такое?
0: Это внимание.
1: Я затроила, да. У меня иногда запасы заканчиваются. Но понятно, что там милый, любимый, дорогой, родной, замечательный, прекрасный, господи, шикарный.
0: Ну, нормальный запас, слушай.
1: Да, ну как бы это все, конечно, ранжируется, но иногда у нас бывают моменты, когда ты подряд это все выдаешь, и потом как будто бы слов не остается. Ну, еще там бывает солнце, вот, ну, что-нибудь такое. А он мне говорит, что я его радость.
0: Вот. А еще нас с тобой сегодня, помнишь, да, назвали лимоновым ксероксом?
1: Да, там вон в комментариях в телеграм-канале Радио НС ржут.
0: Поржали.
1: Ну, кто-то ржет, а кто-то задает вопрос, почему мы не отвечаем на сообщения. Про это мы расскажем чуточку позже.
0: В общем, ждем еще ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Расскажите, как вы называете свою вторую половинку.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Теңіз тасбақалары жердің магнит өрісін компас және карта ретінде пайдаланады.
2: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. НС радиосында Жарнама. 306 алты 600 0000.

0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, все готовы?
3: Готовы.
2: Да,
3: слушаем. Будем слушать.
2: Голосовые сообщения наших радиослушателей, погнали.
4: Здравствуйте, Радио НС. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
4: Мой муж меня называл, когда я на него обижалась, гулёк-киселёк.
3: В смысле, он кисель не любит или что?
2: Уголь не любит.
5: Доброе утро, девчонки. Привет, страна.
3: Доброе утро.
5: Я хочу рассказать свою историю. Когда нам снимали предсвадебное интервью, ну вот в день свадьбы, вот, и мой муж рассказывал, что когда мы познакомились, и у него, и у меня были искорки в глазах.
3: Вау.
5: И когда он до сих пор это вспоминает, говорит, тогда я был с искоркой, и почему-то это так врезалось в мою память, и я его так и записала. Не просто искорка, а с искоркой.
3: Mm-hmm.
5: И все вот это время длительное, он у меня записан так. Я у него записана просто жена.
3: Mm-hmm.
5: Конечно, иногда бывает обидно, и я его спрашиваю, почему просто жена, а вот ты у меня с искоркой. Но это с таким теплом, это вот только наше. Только личное. Теперь вы знаете наш секрет.
3: И весь Казахстан,
2: да,
3: знает.
2: И весь Казахстан,
3: но,
2: знает.
3: На самом деле, не мучите мужика. Главное, чтобы поступками у него все так же было с искорками.
2: С искорками.
3: А как бы записано у него в телефоне, это дело десятое. Это же не просто незаписанный номер телефона.
2: Идем дальше.
6: Радио НС, доброе утро.
2: Доброе утро.
6: Такая хорошая тема.
2: Спасибо.
6: Как мы только не называем своих самых близких. Я своего сына называю Исикош. Баталетчик. Uh-huh. Его зовут Искендер.
2: Uh-huh.
6: И каждый раз я его называю по-разному.
2: Так.
6: И это означает, что это безграничная любовь. И каждое имя ему идет. Каждый день он по-своему его называет. Бывает он просто Балам. Бывает он просто обезьянка даже. Даже такое бывает.
2: Uh-huh.
6: Самое главное, чтобы это была любовь от сердца. И как бы ты это, наверное, ни называл, своего любимого, сына, сестру, братишку, подругу, это будет звучать очень прекрасно. Если это от души, от чистого сердца, с большой любовью.
2: Кстати, класс. Об этом тоже можно будет поговорить как-нибудь, как вы называете своих детей. Это же прикольно. Идем дальше.
7: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
2: Привет.
3: Доброе утро.
7: А вы знаете, а я никак не называю свою вторую половину, потому что у меня ее нет. Всем хорошего настроения из Кустаная.
3: Все, объявляется розыск прекрасных свободных девушек в Кустанае. Как у нас человека зовут, мы не знаем, да? Короче, напиши нам свое резюме полностью, мы тебя сейчас пропиарим, найдем тебе в Кустанае какую-нибудь красотку.
2: Идем дальше.
8: Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
8: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
8: Доброе утро, страна. Доброе утро, Казахстан.
2: Так,
3: доброе-доброе.
8: Я свою вторую половинку в телефоне сохранил как Кабрхам. Кабрхам в переводе с казахского, это как ребро, ребрышко. Ну а дальше, я думаю, смысл вам понятен.
3: Мы поняли.
2: Да, мы
3: это,
2: все поняли.
3: Это мило.
2: Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима
2: доброе
9: и Ксения.
2: Утро, доброе утро.
9: А я свою любимую называю Зая. Иногда один раз из 50 я называю ее любимая.
2: Ого!
9: Когда я на нее сержусь, я на нее говорю «Ирина». А когда по работе общаемся, я называю ее Ирина Викторовна.
2: Так.
9: В телефоне она у меня подписана два номера «Любимая» и «Денталия». Но по номеру «Любимая» ей звонить бессмысленно. Это в Смольный лучше дозвониться, быстрее можно. Как-то так.
2: Разнообразие. Интересно, идем дальше.
10: Салам алейкум, Казахстан!
2: Привет!
10: Привет, Куздар!
3: Привет,
10: я свою супругу называю по-разному.
2: Как?
10: Например? Ну, ее зовут Айжан. А Жолка, конечно, первая. Второе, любимая. И любовь Талыча, так как меня зовут Талгат. Ну и, конечно же, лучшая. А так, всем любви и кекса.
2: Ксения, ты для себя что-нибудь отметила из того,
3: пока только всем любви и кекса.
2: Да, это актуально всегда. Идем дальше.
11: Доброе утро, девчули, красотули, как дела?
2: Привет. Доброе
11: Ксения,
2: утро.
11: Ты не одинока, у меня тоже нет половинки, тоже никого ласково называть. Но у меня была история, связанная с этой половинкой. Получается, мой двоюродный старший брат живет в Астане и просит встретить Любу в аэропорту. А он бизнесмен. Ну а я-то что думаю, конечно, без проблем встречу. Я-то думаю, что это его секретарша или помощница. Стою в аэропорту, жду. И встречаю, короче, нашу Келинку, то есть его жену. Говорит, ты же меня, говорит, ждешь. Я говорю, нет, я говорю, Любу жду. Говорит, это, говорит, я, говорит. Оказалось, что мой брат свою жену ласково называет «моя любовь» или сокращенно «Люба». А это дурак, сижу, жду его помощницу или секретаршу, Любовь Константиновну или Любовь Михайловну.
2: У меня сейчас сложилось ощущение, будто он нас с тобой путает.
3: Ну да, Олджик, у меня все хорошо, спасибо за беспокойство.
2: У меня тоже все хорошо.
3: Если что, у меня есть половинка.
2: У меня тоже все хорошо.
3: Дальше думай сам.
2: Да, идем дальше.
11: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
11: Я свою жену называю Зайка. Не потому, что это ласкательно.
3: Потому что она Зарина.
11: При знакомстве. Ну, ее зовут Зарина. При знакомстве все ее называют Зайка. Я это подхватил. И теперь все, с тех пор уже 18 лет называю Зайка. А так, либо Зайка, либо Зарина Талгатовна.
3: Какая прелесть.
2: Зависит от ситуации.
3: Мы
2: видимо.
3: Когда еще совсем девчонками были, в соседнем подъезде жила девочка Заринка. Угу. И она прям беленькая-беленькая такая была. Вот беловолосая, нереально.
2: Точно Зайка.
3: И она прям Зайка-Зайка. Я говорю, все, так и будешь Зайка. Но всем... она так и есть уже 35 лет Зайки.
2: Всем Зайкам привет. Идем дальше.
0: Доброе утро, любимое радио НС. Прекрасный привет. Ведущий Лима и Ксения.
3: Доброе утро.
0: Это Макишан из Алматы.
3: Привет.
0: Я свою любимую называю Лампочка. То, что она светит, лампа. И то, что она лапочка. Получается лампочка.
3: Класс.
0: А также Кемфа-каточка. Кися. Меня зовут Роза, я говорю, Розочка. Вот, иногда бывает сердито, говорю, Роза. А она мне в ответ, а что, что это за интонация? Я тут же добавляю, чка. Все, вот такие вот дела.
3: Это
0: всем
3: классика,
0: хорошего настроения,
3: да?
0: Отличного дня. Пока-пока.
2: Спасибо
0: пока.
2: Большое.
3: Классика, когда все ругаются, все перестают быть срочно любимыми, милыми, да, заями, кошечками. Все сразу по имени строго.
2: Идем дальше.
1: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
3: Привет,
1: самые
3: утро.
1: Обаятельные, красивые, привлекательные радиоведущие нашей страны.
3: Вау.
1: Как я называю свою любимую?
3: Как?
1: Я называю ее тюлень.
3: Тюлень?
1: Но это не значит, что она внешне похожа на тюленя.
3: А что это значит?
1: Это такое ласкательное прозвище.
2: Интересно. Ну, может, прикольно. Она любит тюлени отдых?
3: Да, вот я тоже об этом сразу подумала.
2: Я тоже.
3: И сразу такая отмазка всегда. Ты чего там кушать не приготовил? Я же тюлень.
2: Да-да-да-да. Я готова быть тюленихой, которая лежит на море. Идем дальше.
12: Доброе утро, страна.
3: Привет.
12: Доброе утро. А вот меня называет мой мужчина солнышком, а я его медвежонком.
3: Класс. Какая прелесть.
2: Отличная пара. И последнее давайте послушаем.
13: Доброе утро, Шымкент, доброе утро, радио НС, всем хорошего настроения вам желаю, а доброе у меня утро, через 8 дней день рождения. Если бы у меня была бы вторая половинка, я бы назвал вот так, любимая, милая, красивая.
2: Ух ты!
13: Или самое неповторимое, солнце ты мое. Вот таким бы я назвал. Всем желаю хорошего настроения.
2: Фантазия разыгралась у Никиты. Кстати, он просит прощения не через 8, а через 5 дней у него день рождения. Перепишите.
3: Обсчитался, да.
2: Да, апгрейд сделайте. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. Всем отличного дня. Желаем всем спасибо за участие.
14: Не хавар, родной.
2: И у нас в банкомате лежат целых 80 тысяч тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: тенге, друзья, мы накопили на сегодняшний день. И сегодня давайте еще раз попытаемся все-таки взломать наш банкомат.
1: И попытка у вас будет всего лишь одна, да. Но при этом нужно будет ответить на 3 вопроса с 3 вариантами ответов.
0: Да, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: Тем более, что в банкомате накопилось уже 80 тысяч тенге.
1: И у нас даже есть претендент. И зовут его Серик. И Серик из Кустаная. Серик, доброе утро.
2: Доброе утро, Серик.
3: Здравствуйте.
2: Серик, ну что, готов попытать свою удачу?
3: Готов.
2: А ты вообще обычно фартовый?
3: Да нет.
2: Ну как это «да нет»? Это только наши люди могут ответить. Наверное, забыл добавить «да нет», наверное.
1: Не, ну слушай, то, что ты попал уже в эфир, это говорит о том, что ты уже фартовый. Тебе уже повезло.
2: Конечно. Рандом выбрал именно тебя среди огромного количества заявок. Ну и тебе придется все-таки ответить на 3 наших вопроса.
1: Да, 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Назад дороги вообще нет, как ты видишь. И желаем тебе удачи. Погнали.
0: Первая цифра.
2: Серик, начинаем взлом банкомата, и сегодня праздник хризантем в Японии. Скажи, пожалуйста, как называется японский праздник хризантем? Варианты ответов. Сакура но хи, хана на мацури или кику но секу? Как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Серик, продолжаем взлом банкомата, а еще сегодня отмечается Международный день красоты. Скажи, пожалуйста, в какой стране впервые начали отмечать этот праздник? Варианты ответов. Первое – Лихтенштейн, второе – Бельгия и третье – Франция. Как ты думаешь?
3: Франция, я так думаю.
1: Цифра номер 3 принята, идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а также сегодня отмечается Международный день судоку. Скажи, пожалуйста, кто придумал головоломку, которая позже стала судоку? Варианты ответов. Американский архитектор, японский математик или британский программист, как ты думаешь?
3: Японский, наверное, второй, да?
2: Так, секундочку. Японский, да, цифра номер 2 принята. И код с Сериком из Костаная сегодня получился 3-3-2.
1: В нашем банкомате 80 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Да что ж такое-то?
2: Где-то мы промахнулись, давайте выяснять, где. В первом вопросе Серик ответил правильно. Кику по-японски означает хризантема, а секу – сезонный праздник. Соответственно, праздник называется кику но секу.
1: Угу. Во втором вопросе тоже ошиблись. Ой, нет, вернее, там же ты правильно ответила.
2: Вот
1: во втором вопросе ты ошибся, Серик. На самом деле, Международный день красоты был учрежден в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии. Штаб-квартира находится... которого находится в Брюсселе, Бельгия. И с того же года начал отмечаться международным сообществом одновременно в разных странах. Так что
2: очень
1: Бельгия,
2: жаль.
1: Не Франция.
2: Да. Ну и в третьем вопросе нас тоже, к сожалению, ждала ошибка. Потому что на самом деле головоломку создал Говард Гарнс, американский архитектор. В 1979 году она появилась в журнале Dell Pencil Puzzles and World Games. Вот такие вот дела.
1: Эх, Серик, ну мы тебе все равно аплодируем. Так, аплодируйте, давайте, друзья, вот.
2: Вот, аплодируйте Серику. Большой привет Кустанаю. И раз уж тебя здесь не ждала удача, тут уж не подфартила, пусть фартит в чем-то другом.
1: Угу. Будь с нами, пиши нам еще и отправляй голосовые. Было очень интересно с тобой поиграть, поболтать. Хорошего дня тебе.
3: Дерек, спасибо.
1: Такой скромный, огромный
2: он, видимо, не отвечает, просто нам взаимностью, понимаешь, такой, типа, да быстрее бы этот разговор уже закончить, и все.
1: Ладно.
2: Все, сворачивай.
1: Костанаю огромный привет только передай от нас. Ну и своим проигрышем Серик добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге уже завтра, в четверг, в нашем банкомате целых 85 тысяч тенге. Играем, как обычно. Во сколько?
2: В 9:40.
1: Да, все верно.
4: Большой куш на радио НС.

0: что, друзья, 9 часов 48 минут. В Казахстане самое время с вами попрощаться, но, как всегда, ненадолго.
1: Ненадолго, конечно, уже завтра в 7 часов утра мы будем здесь все вместе с вами.
0: Да, и не скучайте, проведите
2: как
0: день.
2: Как это не скучайте?
0: Проведите день классно. Ну, мы завтра проверим, скучали или нет.
2: Конечно, скучайте, и мы будем по вам скучать.
0: Понятно?
2: Да, понятно. Потому что сегодня для вас вообще-то старались.
0: Лима Бимурзина. И лимон.
2: Ужас. Нет, Лима Бимурзина.
0: И Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: НС біз әрқашан жаныңыздамыз. НС.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как Энди.
1: НС. Адрес отличного настроения.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Есть два вида подарков. Первый – это я. Второй – это мне.
1: Жернова. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: НС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жер бетіндегі ең ұзын жануар көкит емес, арыстанның шалы медузасы.
0: Жарнама.
2: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Стартуем прямо сейчас, друзья, 15 часов 2 минуты, передаем ваши приветы, признаемся в любви, ну и, конечно же, делимся своим хорошим настроением. Добрались мы с вами удачно до среды, а, как говорится, среда — это маленькая пятница. Передавайте ваши приветы прямо сейчас и в ближайшие 60 минут в программе «Лайв-чат», а я, Александр Шмгалев, с удовольствием составлю вам компанию, уже через пару минут буду их читать. Из любой точки нашей страны можно написать и нужно написать на наш WhatsApp 775-1060-011.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Самое время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну, погнали, друзья мои, ваши первые приветствия уже прилетели к нам прямо сюда, в студию. Здравствуйте от всей души. Рахимбаева Талгата из города Щучинск. Поздравляем с заслуженным выходом на пенсию. От всего сердца пожелаем здоровья, счастья, процветания и, конечно же, всех благ вы тоже пожелали. Это очень здорово, мы присоединяемся. Здравствуйте, радио НС, а я та, кто просто любит. Не за что-то, а просто так. Алдамов Рамзан. Мы пройдем этот путь вместе, и на нашей улице обязательно перевернется грузовик с пряниками. Твоя Тамара написала это сообщение, и мы, конечно, его передали. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет моей сестренке Алечке из Кустаная. У нас все хорошо. Скоро пойду в отпуск. В этот раз не получится приехать в Кустанай. Очень соскучилась по тебе. Крепко тебя обнимаю. Люблю. Твоя сестра Виктория подписалась под этим сообщением. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе, салам алейкум, Атаяна. Завтра увидимся, брат. Обнял, приподнял, поставил, как всегда и по традиции. Так, замечательно. Что у нас еще, друзья мои, имеется? Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? У нас все хорошо. Сижу на работе, у нас дождь. Мама тоже привет тебе передает. Она уже готовится. Каждый день иду с работы. И меня удивляет мед, курт и все сладости купила тебе. Но я жду от тебя звонка и думаю, что ты мне позвонишь совсем скоро. Так, я люблю тебя и скучаю сильно. У детей, у дочки все хорошо. Мы ждем тебя. Береги себя. От Гули из города Актау пришло это сообщение. Гули, передали. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, сколько бы ни было трудностей на твоем пути, знай, мы с тобой. Ты сильный, и я знаю, что ты выдержишь. Не думай, что ты один. Рядом с тобой наша любовь, молитва и вера в тебя. Держись, родной, скорее наступит день, когда я просто крепко обниму тебя. Твой пап, твоя мама Олеся, сестренка Вероника и твои бабушки подписались под этим сообщением. Так, друзья, прямо сейчас делаем первый музыкальный перерыв, а далее я передам ваши приветы, ваши пожелания. Может быть, у вас сегодня какое-то очень хорошее, доброе, теплое событие. Тогда поделитесь им на всю страну. 775-1060-011.
0: Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Матча. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: А мы продолжаем, друзья мои, программу «Лайфчат». Продолжаем передавать ваши приветы, пожелания, поздравления. 775-1060-011 из любой точки страны. Здравствуйте, радионыс. Хочу поздравить нашего сыночка Амирлана с первым днем рождения. Нашему сыночку исполнился годик, соответственно. Расти большим и крепким мальчиком, будь большим джигитом. Мы тебя очень любим. С любовью твоя семья, папа Мира, мама Арайлым, сестра Медина и братик Арнат. И с шахтерской столицы города Караганды. И, конечно же, к этим пожеланиям присоединяется весь творческий коллектив радиостанции НС. Вашему малышу пожелаем крепкого здоровья, чтобы всегда, всегда радовал родителям. Ну вот и аплодисменты подоспели. В общем, как говорится, поднимаем за вас бокальчики. Здравствуйте, Радио НС. Передайте большой привет моему брату Бак Сергею от сестры Кати. Встретились с ЖБ, получила бумажку. Любим, верим, что все будет хорошо. Написали вы. Идем дальше. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жан, им как-то у нас все хорошо. Я на закупе дома. Все хорошо. Люблю тебя очень и безумно скучаю по тебе. Береги себя, любимый. Обнимаю тебя. Крепко целую. Твоя девочка Аира подписалась под этим сообщением. Так, передали, конечно же. И идем уже дальше, друзья мои, озвучивать следующие приветствия. Здравствуйте. Радио НС. Передаем теплый привет любимому внуку Роману Даштамирову. Мы очень тебя любим и с нетерпением ждем твоего возвращения. Пусть мысли о нашей встрече придают тебе сил, уверенности и терпения. Пусть каждая минута приближает тебя к нам. Желаем отличного настроения, крепкого здоровья, удачи, исполнения всего задуманного. И пусть каждый день приносит только хорошие новости, улыбки и радостные моменты. Любящие тебя бабушка и дедушка подписались под данным сообщением. Дальше погнали. Здравствуйте, любимая Радио НС. Передаю привет самому родному человеку, своему братишке. Мы любим тебя и мысленно всегда с тобой. Все будет хорошо. С нетерпением жду нашей встречи. Жанеля написала это сообщение. Прерываемся, друзья мои, чтобы послушать отличную музыку. Затем вернусь в эту студию и буду передавать уже ваши приветы и пожелания. Номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: Продолжается программа «Лайфчат». 15 часов 25 минут. В самом разгаре передаем вашим приветы, поздравления, признания в любви. Ну и, в общем-то, просто делимся своим позитивным настроением. Друзья, если вы в офисе, за рулем своего автомобиля, не знаю, в автобусе слушаете радио НС, передайте привет даже случайному человеку. Уверен, будет приятно. Номер вы уже записали. В конце еще разочек его повторю. А пока. Здравствуйте, моя любимая радио НС. Пишет вам ваш постоянный слушатель Сергали Жанасбеков с города Актау, Мангистауская область, с берегов Каспийского моря. Вашу музыкальную трансляцию стараюсь не пропускать, ведь ваши музыкальные приветы поднимают настроение. Хочу пожелать вашему коллективу Радио НС всех благ и успеха во всех ваших начинаниях. Спасибо. Прошу передать привет Евгении Гришаниной. Пусть в ее жизни все будет хорошо, и желаю Евгении женского счастья. С уважением, Сергали Жанасбеков с города Актау, Мангистауской области. Сергали, ну, порадую вас, потому что Женечка у нас в гостях была в понедельник, буквально вот прям в это же самое время. Все хорошо, все замечательно. Вот. Я уверен, что ваше приветствие будет для нее очень приятным. Так, дальше погнали. НС, приветствую всему, как считал Салем. Ждем дождя. Очень жарко, написали вы, Еркебулан. Еркебулан, ну, пожелаем вам, чтобы дождик все-таки прошел такой освежающий, не совсем холодный. Все-таки хочется еще какого-то вот такого осеннего тепла, правда же? Правда. Так, погнали дальше. Здравствуйте, Радио НС. Хотим передать большой привет Сабиту Нурбеку от всей его семьи. Сабит, мы знаем, что ты все еще там. Мы не знаем, что ждет нас впереди, но верим, что все обязательно закончится хорошо. И впереди нас ждет хорошая новость. Мы со своей стороны делаем все возможное и стараемся изо всех сил. Ты береги себя, будь здоров и держись. Мы очень тебя любим и каждый день думаем о тебе. Не переживай за нас, у нас все хорошо. Главное, береги себя. Вся наша надежда на Аллах. Мы верим, что Всевышний даст нам силы и обязательно поможет. Мы очень скучаем по тебе. До встречи, наш родной. Мы любим тебя и ждем, верим. С любовью, твоя семья, мама, папа и близкие подписались под этим сообщением. Так, друзья, будем прерываться и далее будем продолжать программу «Лайфчат», озвучивать ваши приветы, ваши поздравления, теплые пожелания. Стоит их написать прямо сейчас на наш номер WhatsApp 775-1060-011. А мы пока с вами, конечно же, послушаем классную песню.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: WhatsApp 8 775 10 60 0 11.
1: Так, друзья, продолжается программа «Лайв-чат». У нас совсем немного времени с вами остается, чтобы передать все приветы и пожелания. Поэтому пишите их прямо сейчас на 775-1060-011. Привет, любимая Радио НС. Хочу передать огромный привет своему любимому мужу Туренко Олегу. Хочу сказать тебе при всех, я очень тебя люблю. Спасибо тебе за то, что ты рядом со мной, за нашу семью и за моменты, которые мы проживаем вместе. Ты мой родной и самый близкий человек. И, по-моему, это, друзья мои, потрясающе. Ну что ж, замечательно. Так, погнали дальше. Жантаре, вам пламенный привет. Береги себя и знай, что в этом мире есть сердце, которое всегда болит за тебя, переживает каждый день. Где бы ты ни был, помни, у тебя всегда есть мама, которая любит тебя больше всего на свете. С пожеланиями Сауле написала это вот сообщение. Ну что ж, Сауле, передали. И вот лично от тебя желаем вам, конечно же, скорейшей встречи. Так, здравствуйте, радиостанция НС, поздравьте, пожалуйста, мою потрясающую, действительно, другого слова не подберешь, сестричку Дану с днем рождения. Он у нее сегодня. Пожелайте ей счастья, здоровья и успехов, и чтобы все мечты ее обязательно сбывались. А еще любви и, конечно же, повышения по карьерной лестнице. В общем, для все, что нужно для счастья, пусть у тебя обязательно любимая сестричка найдется и будет. От Зульфии пришло это сообщение. Конечно же, весь коллектив радиостанции НС к этим пожеланиям присоединяется. Прямо сейчас предлагаю уйти на музыкальную паузу, а далее, друзья мои, у нас будет финал программы, в котором я передам обязательно ваши приветы, если вы их напишете прямо сейчас на 775-1060-011.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: 15:48, друзья мои, мы с вами вплотную подобрались уже к финалу программы «Лайв-чат». Ваши приветы прозвучат прямо сейчас. Спасибо, Радионес. Хочу передать привет папе Анатолию. Пап, мы тебя любим, ждем и скучаем, обнимаем. Ну и совсем скоро встретимся уже. Ероха поедет на соревнования по математике. Пожелаю ему удачи, братику. Люблю тебя, папочка. Абикнур и от Бикнур из города Актау пришло это сообщение. Вот и замечательно, друзья мои. А мы продолжим еще парочку-тройку сообщений прочту прямо сейчас. Лайв-чат. Здравствуйте, Радионист. Передайте привет Аслану. На улице сегодня дождь и пасмурно. Береги себя, я пришла с работы. Салто на парах. Сестра Жаннат пишет это сообщение. Так, Радионист, поздравьте, пожалуйста, Аконю Алибека из Павлодара с днем рождения. С поздравлениями, Еркебулан из Кокшетау. Конечно же, поздравляем и пожелаем всего самого-самого наилучшего. Здравствуйте, Радионист. Мой милый, любимый сын, я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо и скоро увидимся. Крепко тебя обнимаю. Мама Сауле написала это сообщение. Ну вот затем, друзья мои, это были все приветствия, которые к этой минутке прилетели к нам в программу «Лайв-чат». Я же, Александр Шмакалев, с вами не прощаюсь. Встречаемся в новом музыкальном
1: «Лайв-чат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. «Лайв-чат». Удобное время для ваших искренних и

Уже прямо сейчас 16:03, моя Мишель с треком под названием «Иногда». И вот, друзья мои, знаете что? Не зря говорят, что все, что не делается, все делается действительно к лучшему. Потому что каждая ситуация, которая так или иначе происходит в нашей с вами жизни, приближает каждого из нас к нашим целям. Даже если изначально она кажется нам негативной. Я, Александр Шмыгалев, пожелаю каждому нашему слушателю сегодня только позитивного настроя, ну и, конечно же, обязательно добиться своих целей. Мы, как всегда, поддержим каждого из вас музыкально и продолжим делать это уже прямо сейчас.

0: 16.15. Расскажу вам о дорожной ситуации. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы сейчас наблюдаем 6 баллов. Движение затруднено. Постоите на проспекте Абая на запад от Гагарина до Алтынсарина. Этот участок дороги у вас около 40 минут займет. На Розабакиево от Раймбека до проспекта Абая приготовьте еще около 30. Постоять придется и на Бекмаханово на восток от Сюенбая до Майлина. Здесь 20 минут. Приготовьте плотно на проспекте Тимирязева на восток от улицы Ауэзова до набережной Хамита Ергалиева. Здесь также потребуется сейчас около 20 минут. Что касательно столицы города Астана, здесь 4 балла, местами имеются затруднения. На проспекте Туран от улицы Ханов, Кирея и Женебека до улицы Сыганак приготовьте сейчас 10 минут. На проспекте Мангелик-Ель от бульвара Нуржол до остановки Финансовый центр также потребуется 10 минут. Доброго пути!
1: Мимо.

0: как будто...
1: 16 часов 30 минут тоже предлагаю, друзья мои, я не знаю, уж танцами или как-то по-другому, но выразить свои хорошие эмоции по поводу того, что мы пока с вами еще имеем прекрасную возможность наслаждаться отличной погодой. Давайте расскажу, что же синоптики обещают уже на день завтрашний, 10 сентября, и это будет четверг. В Алматы воздух прогреется завтра до плюс 31 градуса. Будет преимущественно солнечный день, никаких осадков. И это, друзья мои, потрясающе. Кстати, такой погодой приблизительно будем наслаждаться с вами еще до следующего вторника. То есть выходные успеем зацепить. Что ж, касательно столицы, здесь также без осадков, переменная облачность, плюс 28.

А как насчет того, чтобы, друзья мои, позитивный настрой сделать такой некой привычкой? Конечно, об этом я заговорил совершенно не просто так, ведь сегодня 9 сентября есть такое событие, как День изобретения новых привычек. Иногда привычки помогают, иногда мешают, но кто сказал, что их нельзя изменить? Давайте почувствуем себя изобретателями именно сегодня и непременно хотя бы для себя самого запатентуем свою новую привычку, но только хорошую. А вось и она кому-то сгодится. Помните, что будь то позитивный настрой, улыбка или хорошее настроение, обязательно вернется вам тем же. Ну а мы с вами вплотную приблизились уже к завершению еще одного музыкального часа. Совсем скоро узнаете о самых главных событиях в стране и в мире от моих коллег. Узнаете об этом на 5 минут раньше, чем все остальные. Ну и с чувством выполненного долга мы с вами будем встречать новый музыкальный совсем скоро.

Прямо сейчас начало еще одному и, наверное, самому любимому музыкальному часу, положено здесь, на волне радиостанции НС. Всем, друзья мои, пламенный привет со средой и с наступлением приятного осеннего вечера. Кстати, сегодня Всемирный день красоты, поэтому поздравляю всех причастных, а это буквально все мы с вами. Ведь день призывает этот взглянуть на красоту с совершенно разных сторон. От индивидуального восприятия до глобальных тенденций. А вообще, в понимании красота это, конечно, не только внешняя привлекательность, но и здоровье, ухоженность и внутреннее состояние. Именно поэтому прямо сейчас, 17.04, и вам пожелаю хорошего настроения. Меня зовут Александр Шмигалев. Компанию в студии составлю до конца этого часа.

17:17. Слушаем Сергея Лазарева с треком под названием «Не пытайся повторить». А вы знали, друзья мои, что в мире набирает популярность то ли новое развлечение, то ли способ выплеснуть свои эмоции? Оказывается, расставание с бывшим можно пережить с помощью юмора или внимания коз. И да, вы не ослышались. В мире стали популярны фермы, которые предлагают взять под опеку козла или барашка, назвать его именем бывшего или бывшей и дать ему обидную характеристику, которую напишут на специальной табличке. Стоит услуга около $100, а моральное удовлетворение от того, что про этого козла узнают все, говорят источники, просто бесценно. Как-то так. Но теперь также готов поделиться с вами актуальной информацией с дорог страны. По данным сервиса Яндекс.Карт, на 17:17 в Алматы наблюдаем плотное движение. 6 баллов из 10 возможных. И вот участки дорог, где придется сейчас постоять. На Тулеби в западном направлении от Розабакиева до улицы Утиген-Батыра сейчас потребуется около 25 минут. Стоим и на Абая в западном направлении от Жарокова до Тлиндиева. Здесь более 20 минут. Приготовьте плотный поток на Тимирязева на восток от Жарокова до набережной Хамита-Ергалиева. Постоять придется и на проспекте Сакена Сейфуллина в южном направлении от улицы Багинбай-Батыра до улицы Сатпаева более 20 минут. Также затор наблюдаем на улице Розабакиева в южное направление от улицы Дуйсенова до улицы Джандосова. Столица Астана, здесь вечерний час пик наступил, 5 баллов, местами имеются затруднения. Более 15 минут приготовьте на проспекте Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Сарайшик. Также 15 минут приготовьте на улице Малахова от улицы Сусамыр до улицы Рахымжана Дуйсенбаева. Более 10 на проспекте Кабанбай-Батыра от МВД до улицы Дин Мухаммеда Кунаева. Радио Ны желает вам доброго пути.

А знаете, дамы и господа, почему так сложно сказать «прощай», даже если очень нужно? Ученые доказали, что в отношениях мозг буквально переписывает нейронные связи, и человек становится частью, ну, практически другого человека. И это та самая незавершенная история. Если вам по тем или иным причинам пришлось попрощаться, помните, что впереди и перед вами открыто множество дверей. А вот как распорядиться этой информацией, решать исключительно вам. Как минимум еще 30 минут не буду с вами прощаться, и до завершения этого часа составлю вам с большим удовольствием компанию в студии. Продолжим слушать музыку.

Заметьте, друзья, что градус нашего хорошего настроения также повышается. Чем ближе мы приближаемся к завершению рабочего дня, тем, соответственно, он становится выше. Предложение от Дениса Клевера звучит как нельзя кстати. Давайте мир поставим на паузу и сделаем вечер этой среды еще ярче, еще интереснее и продуктивнее. Лично я займусь этим прямо сейчас, посему прощаюсь с вами до пятницы. В эфире любимой радиостанции мы с вами обязательно услышимся в 15:00. Меня зовут Александр Шмыгалев. Всем желаю отличного вечера этой среды и музыкальные бразды правления передаю по традиции уже своим коллегам. Всем пока, услышимся!

0: Погода на радио НСМ. Завтра, 10 сентября, в четверг, в Алматы будет преимущественно солнечный день, плюс 31. В столице переменная облачность, без осадков, плюс 28. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания «Зао Эвалар» представляет серию препаратов «Циклим» – ваше средство управления возрастом. Препараты серии «Циклим» блокируют приступы жара, избавляют от приливов, замедляют процессы старения и способствуют ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. «Циклим» – чтобы в 50 выглядеть на 35.
2: БАД не является лекарством.
3: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-1.5 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1.3890-814 от 8 августа 2014 года.
0: НС Радиоса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября. Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tiketon.kz.
1: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: Разные мысли. Женская логика часто оставляет свой след на мужской психике. Жернова.
1: С чем сталкивается женщина после 40?
2: Увядающая кожа.
1: Морщины.
2: Мучительные приливы.
1: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
3: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
1: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-4-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1-38-90-814 от 8 августа 2014 года.
0: МС Радиосунда Жернова. Үш жүз елу алты алпыс

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

пишешь? Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Эй, угонщица, слышу я вслед, у тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет.

Ваша Шерхалтрада. Музыка по налоган и...

И жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

сөзіне жауапты микрофонына мығым. НС радиосы.